0: Вы когда-нибудь терялись? Посреди леса. Я терялся. Я не знал, куда идти. Было холодно, и солнце садилось. У меня не было даже компаса. Я понятия не имел, куда идти и как оттуда выбраться. Признаюсь, что я был на грани паники. Чувство потерянности может ощущать и мальчик, который растет без отца, направляющего его.
1: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Мы поговорим о том, что мы можем сделать, чтобы помочь мальчикам встать на правильный путь и указать им правильное направление, когда они вступают во взрослую жизнь. А это – делать шаг вперед и проявлять мужество.
0: Мне кажется, что этот мир крадет у нас мужество. Он лишает нас мужества. Многие унывают из-за этого в добрых делах. Скажу честно, если мужчинам когда-то и нужна была поддержка, то это именно сейчас.
1: Эта тема зарождалась в твоем сердце на протяжении практически 10 лет, может и дольше, когда ты не раз призывал мужчин к мужеству. Позволь спросить тебя о моменте перехода мальчика в отрочество. Кажется, что отрочество – это то, что просто наступает и все. Ты не входишь в этот период как-то намеренно. И вопрос такой, ты идешь в определенном направлении или просто следуешь своим импульсам?
0: Мальчик растет, он получает различный опыт в детские годы. Но что должно произойти потом? У него в жизни должен быть взрослый мужчина, который направит этот опыт, чтобы к подростковому возрасту у него уже сформировался характер. Ему необходима мудрость, чтобы отличить плохое от хорошего, и совесть, чтобы отворачиваться от зла и принимать правильные решения. Отрочество кажется тем временем, когда жизнь кипит, но в то же самое время в этот период каждому мальчику нужен отец.
1: К сожалению, мы живем в мире, где многие мальчики растут без отцов. Если у мальчика нет отца или кого-то, кто сможет указать ему направление и сказать «Вот что значит быть мужчиной, следуй за мной, я покажу тебе, куда идти», то над ним возьмут верх плотские импульсы, и мужественность его проявится в буйстве.
0: В одной газете была опубликована статья «Проблемы с мальчиками». Там говорилось, что самые объективные показатели, преуспеет ли мальчик в старших классах или потерпит неудачу, заключаются в ответе всего на один вопрос. Есть ли в его жизни мужчина, являющийся для него примером? И, к сожалению, во многих случаях ответ был «нет». Я как-то наткнулся на чьи-то мудрые слова, которые гласят «Мальчик без отца – это как путник без карты». Вот кто такой мальчик. Он начинает жить, и путь его не нанесен на карту. У него нет опыта, чтобы знать, как с этим справиться, на кого он будет смотреть, чтобы обрести опыт, который ему необходим, чтобы пройти через долины, опасные места и горы. В жизни с нами происходит многое, но, как мы знаем, в жизни мальчика и в подростковый период может быть много зла до того еще, как он войдет во взрослую жизнь.
1: Я не думаю, что когда я впервые стал отцом, я осознал свою ответственность в том, чтобы призывать сыновей быть мужчинами. Я не понимал, что на меня возложена эта ответственность. А как твой папа принял эту ответственность в своей жизни? Он понимал, что Бог призывал его к этому. Как ты думаешь?
0: Это одна из самых потрясающих историй в моей жизни. Мой отец очень сильно повлиял на мою жизнь, но я понятия не имею, где он этому научился, потому что его отец ушел от них, когда он был подростком. Его отец оставил их семью и 8 детей, и больше не появлялся. Мой папа был для меня важен, потому что он участвовал в моей жизни. Он был тренером моей маленькой команды. И я даже помню результаты тех матчей, которые мы тогда играли. Интересно, да? И я помню это, потому что у меня был папа. Он научил меня основам жизни, послушанию Богу, честности в характере. Он сам был примером этого. Его жизнь была крепка, как камень. И удивительно, сколько раз я возвращался мысленно к своему отцу, который был надежным, который не оставил нас, когда сам стал отцом. Я знаю, что не у всех наших слушателей были такие отцы. Им пришлось учиться этому у многих мужчин. Но каждый мальчик нуждается в папе, который видит в этом парнишке свою ответственность. У меня нет сомнений, что мой папа любил меня, и что он делал все, что было в его силах, чтобы подготовить меня к жизни.
1: Я думаю, что мальчикам в период взросления необходимо помогать формировать их характер, потому что их естественные наклонности не приведут их в нужное место. Это часть ответственности отца, чтобы мальчик с мудростью вступил в отрочество. Он должен сказать: «Я буду слушать мудрость отца и следовать его примеру».
0: Книга «Притч» вся об этом. Она говорит о жизненном направлении мудрого отца своему сыну, призывающему его встать во весь рост. Там не говорится напрямую о мужественности, но мы видим эту мысль во всей книге. Отец призывает сына не быть глупцом и обратиться к мудрости. Если он сделает этот шаг, ему нужен мужчина, который поддержит его в этом. Присутствие отца дает чувство стабильности, уверенности и указывает направление. И когда мы вырастаем и сталкиваемся с жизненными трудностями, мы возвращаемся к этим воспоминаниям. Помнится, я всегда смеялся над теми, кто умудрялся потеряться в лесу. Ты когда-нибудь терялся посреди леса?
1: Я никогда не заходил вглубь леса.
0: Ну да, это хороший вариант, чтобы не потеряться случайно. А я терялся. Я ходил кругами и начал замечать, что я уже здесь был. Там не было никаких опознавательных знаков. Было холодно, солнце уже садилось, и я помню, как молился: «Господи, я заблудился, мне нужна помощь, мне надо отсюда выбраться». Я признаю, что я был на грани паники. У меня с собой не было компаса. В итоге я вышел на просеку, которая была мне знакома, и жутко обрадовался. Чувство потерянности может ощущать и мальчик, который растет без отца, направляющего его. Я хочу дать папам 4 совета, чтобы помочь им направлять своих сыновей.
1: Хорошо.
0: Совет номер 1. Характер. Научите своего сына, что мудро, а что есть глупость. Мы только что говорили о книге «Притч». Об этом она и говорит. Мудрость – это умение жить так, как задумал Бог.
1: Я думаю, что, будучи отцом, вы должны помнить, что ваш сын естественным образом тяготеет к глупости. Притчи говорят: глупость привязалась к сердцу юноши. Вам придется использовать различные способы, чтобы увести его от глупости к благочестивому поведению. Сам он не будет склоняться в этом направлении.
0: Второй совет – это отношение. Как я люблю других. Первое говорит о нашем характере. Люди могут довериться нам, так как то, что мы говорим, хорошо.
1: Что я за человек?
0: Верно. То, как мы относимся к людям, говорит о том, как мы их любим, как заботимся о них, насколько мы мягки к ним, добры, готовы прощать и решать конфликты.
1: То есть ты говоришь о том, что на отца возложена ответственность помогать сыну понять, как иметь здоровые отношения с другими людьми, с женщинами, с братьями, сестрами, с друзьями. Просто понимать, как общаться с людьми.
0: Ваша семья – это лаборатория. И вы учите своего сына, как жить и как любить окружающих. Некоторые из уроков, которые вы придадите своим сыновьям, будут основываться на ваших собственных ошибках. Например, когда вы поступаете неправильно и должны попросить у своей жены прощения в присутствии ваших детей. У меня такое случалось не раз. Когда такое происходит, вы можете сказать своим детям: «Вы не будете помнить своего папу как совершенного человека, но я надеюсь, что вы вспомните, что когда он ошибался и обижал другого человека, он мог признать это и попросить прощения». Самовосприятие – это третий совет. Это ответ на вопрос: кто я? Есть множество областей в жизни, о которых мальчику необходимо задуматься. Одна из них – какие у него взаимоотношения с Богом? Потому что только тогда, когда он определит, кто есть Бог в Писании в отношении к Иисусу Христу, у него будет правильное видение себя самого. Также стоит вопрос об осознании своей половой принадлежности. Что значит быть мальчиком, а не девочкой? Что значит быть мужчиной, а не женщиной? Свое первое понимание этого вопроса он получает от отца, который видит, насколько отец сам чувствует себя уверенно в своей роли, когда он ухаживает за своей женой, как он служит ей, учитывая ее значительные отличия от женщины. Мальчик, пока растет, улавливает все эти моменты в своей семье, где он получает первое представление о том, что значит быть мужчиной и как мужчина может уверенно общаться с женщиной.
1: То есть самовосприятие вращается вокруг осознания своей половой принадлежности. Но также ты говорил и о духовном самовосприятии, и о понимании того, что по природе человек склонен к греху, нуждается в Спасителе, и в понимании, кто есть Бог, а также того факта, что жить надо для Него. И какой же последний совет?
0: Это имеет отношение к нашей миссии и тому, почему я здесь. В чем моя цель? В послании к Ефесянам, 2 глава, стих 10, говорит о том, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я никогда не забуду мальчика, который часто приходил к нам в гости. У его мамы было 4 мужей. И он никогда не видел мужчину в доме постоянно. Не знаю, что меня однажды подтолкнуло на то, но я посмотрел ему в глаза и сказал: «У Бога есть план для твоей жизни. Он хочет, чтобы ты совершил в жизни что-то невероятное. Если ты будешь жить с Ним, знать Его, и Христос станет твоим Господом и Спасителем».
1: Мы возвращаемся к иллюстрации с картой, которую ты использовал ранее. Если у ребенка, у сына нет четкого направления, если у него нет карты, которая укажет направление, он будет бесцельно бродить и зачастую закончит не в самом лучшем месте. Это ответственность папы указать ему правильное направление и дать ему компас, чтобы он в итоге закончил путь в нужном месте.
0: Да, папа должен понимать, что он владеет ДНК жизни. Если вы отец, который ходит со Христом, пребывает в Слове, то вы обладаете этой ДНК, чтобы передать ее своим сыновьям, чтобы показать им, как жить. Мне нравится стихотворение, которое было написано генералом Дугласом МакАртуром. Я прочту его стих. «Господь, сотвори мне сына, который будет достаточно силен, чтобы знать, когда он слаб, и достаточно храбр, чтобы смотреть в лицо страхом, который будет гордым и несгибаемым в честном поражении, но смирен и кроток в победе. Сотвори мне сына, который будет стоять прямо и твердо за свои убеждения, сына, который будет знать тебя и который будет знать, что знать тебя — это основа всего знания. Я молюсь, веди его не легким и удобным путем, но под давлением трудностей и испытаний. Научи его, как встать во время бури, научи его состраданию к тем, кто ошибается. Сотвори мне сына, чье сердце будет чистым, чья цель будет высокой, сына, который победит себя перед тем, как победить других, того, который научится смеяться, но никогда не забудет, как плакать, того, кто будет смотреть в будущее, но никогда не забудет прошлое. И после того, как он обретет все это, я молюсь, чтобы у него было достаточно чувства юмора, чтобы он мог оставаться всегда серьезным, но при этом никогда не относиться к себе слишком серьезно. Дай ему смирение, чтобы он всегда помнил простоту истинного величия. Открой ум истинной мудрости, кротость истинной силы. И тогда я, его отец, посмею прошептать: я жил не напрасно.
1: Я думаю, что иногда мужчин заставляет отступать отсутствие уверенности в своем собственном направлении. Они не уверены, что указывают верное направление. Ты даешь нам ясную картину того, как выглядит путь к мужественности. Что такое истинная библейская мужественность? Нам надо пройти это, чтобы увидеть, что недостаточно быть просто Божьим человеком. Но у Бога есть план для нас более высокий. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
2: Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!
3: Your You're listening to CJMR, The Voice of the City, a division of White Oaks Communications.